0: Tumenšunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani.
1: Od 8. augusti si e memoriako divepala o samudaripe pre Romende, taj akava dives vazdelpe upre butedertanende ande lumja ando sasto sundal. Amen vačežam, diam duma buteder Romenca, taj je kandalende si o Normund Rudević, konsio presidento ando Iru, Romani Internacionalno Unija ando Letland.
2: I da divet me ando tikne Latvija, официально с Добхандян, со всему Дардео, кто ми и Рома. А да вас и май будто, да вас Ангел Марибе, Анда Латвия, Сраинде, Дешу, дуй ми. Да вас, значит, дуй трита сит му Дарбе.
1: Пенаменге, сартумен вас дену преко доджес о 2 августи, кадо бърш, аканак?
2: Не ме пханал тука, менге баро, баро кади пенда, да бърш, я вела Анду Хорвация, Анду Уштица. И дойца и кога съм в кабинето, тъй е ме дойца. Да, ме ме гиндал се я баба да забършам два в Хорватия.
1: А и со керол тумари организация, ке те набистер кадо со саступен, ке важно, вите мангел пе Јертимо е Ромендар, пе кадо со кердилас, а и од 8 августи си ек баро джес, а и со керол тумари организация, конкретнје, ке те набистер джо кодо со сас? Со керен тумен?
2: Не сим со керас, а ме керас ми мариале, менгер де савет хемакам на сис, де сакот хеми сис, менгер резолюциям де шоуту беш, се де любнут хем, а и сис романе окупация, требуйте я вел мемориал. А мы пханьям су де шоуту бешестер, а маро романо геноциду, харел пе сам удари пен, и да лага дивеси си пинжардо анде сари луна. И да дивес ме керас роди пена, джаз пи архивы, керас документации официально. Да дивес ме искрено, допустим, да ми отхем, и ме пханим, да сака тхема, кай си уже мемориал, а андопан шо бельше си будка, да се тхема, кай си мемориал, кана мемориал покарал, еще андоридо ме наскардюм, не ме кама барома мемориал дай покарал. Надо са утекно, а барока ма утискарал. Мемориал, хотя не специально музею, ты я вал, там, центру, подавался будет архив на материалу, если кадене уже. На камасу вкадавати джинен мануша. Та и требуєте я велася, і ти насу туризму даваєте, а офіцальну дром ки роману меморіалу, ти джани човен шаропіла, ти мангані стачія, на фіяке, сайдук йоне перде, антунту парібе.
1: А канаді касу сам удари пеко, до сас бари бучі. Сарди ке ступе дискримінація при роменде, а канандо бірш 2000 біштай шовто.
2: Сервисист дискриминация, я кейсист ползавался, когда стигматизация я делал пирументы. А мы из Саики сам до шале, до стереотипу и сит. И он хай на бикхен, народен позитивно. Манушака и кай уже и си вавир мануша. И си бут интеллигенция, де сарет хамара маны. И си едукина мануша.
1: Киндиск ту, ке код до 2 августи ше те панделе ромен ке танес, те креле ромен та вен јек ке едукси саворенги, сае ромен ке анда интрего лума.
2: Да, на, не дава кандел, дава се, ме пренал, Харватија борале пока дава карал бути, ме саку берш ке да спаде и бут хема, подешку, да шпанч хема, делегати ке ден. И он аскарде шукар мемориалу, анда уштица, шукарча, чунет мемориалу. De so tot ai pas mi romanțe mu dar de.
3: Tana ingerda cote miliovul.
4: Ne bia dungru, că si ce comanum ai major. Ingerdina mi puiat ar tringe strina acea mi bic. Jean da monoștori, jean de codi cilagvara, ca ai s-a scudu la agheri. Comarum.
5: Saripe savales nașa ipe teler pescotan Анди Европа ки историја. Наанде кодоке наш чачарипе витне, наанда кодоке и дук сас мајцини, кадо сас нума анда кодо ке историја са витраинтас пе пердал сас катарле ром. О адјесутно програмо Авла па Холокауст самударипе, конситуменца кадо допаш часо Симе Јагнес Локатош. Paladuito lumako maripe vazdaspe monumentura anda samudaripe krujal andi Europa. arkivura puterdile krisilinepe roditora linete keren dokumentacija palena sistongo nasulipe. Modari pe son na klaskaringle manusha. Desatela kodi vreme sas jek aver nacija, jek aver historia, savi konik čikam laste šunel. I Ilonka Pener sa lenge sas ando komarom o lagro čila gerød.
3: Kada bi kako dola primu da rovam te šermešen, per i naske vramate mutare na me, ke l'eternen digate šutine, eterne šaben, eterne šejan, e mai di sono in palettile, tale cialato sono in rognan. Tutto lei in mucline tabelle grammo di per non seguire in il mastico, la tale giustura a dea venar. La me asci l'anco te amare deanza.
4: E tu di clanca na mudare, na si manuscen di anglatire jaca mudare.
3: Te le cere la, ma te la te sono ande ciaica. Tate muri lo che me cado canci ci coccava.
5: Oprale šel taj šel ezera rome mudarnas tela omari pe. Intregune familjen denas puške Andrija.